0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннаавасит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана уулсин калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz.

0: Нанок FM Биларисаарутит
1: Фитнес киелимут тикиллуарит инунерутсивитсоруп суниусарит I know саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп мит ити аторлу акилигит имминут ассилигит сунгиусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Силе финнерфиссаққиша.
3: Иккерутиссақанниллаагу.
2: Сунамаана кана лимаассуа.
3: Аатаана лимаччоски. Танамаа оннуанаарлуа тассиуссиса.
1: Илмут лимаччоск by night. Нутаасиссаарпо. Тесса аппитаарникуувер. Торно кон хангту писигаани. Иккиуссинтта акероннаарторпо. Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar ugjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme oktober i Arbani binger jo anito Anga jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlu Makua Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band Amatak i Lakotarenut Akirangit Tumik Dusarnat Tisvassar Affinning under Oktober Binga Yuani Susset Amelu Hinnari Kammanidu Nelunakotak 1400 Lumit Alartik Kumaput Isisutisset Atlantic Music Gimmi Nunenu Gimmidu Bisian Rassin Naput Akisuanat Festivalimi Tekus Sagut Kadalit Nunani Dusarnaratoranat Pasartumi
0: Nanok FM.

0: Нанок FM пилерисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаутивитсорук суниусарит. I know саккортууса кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук мит идиаторлу акилигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит сунгиусартарфи туккуллууни туллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууни такус
2: силе финнерфиссаккиша
3: иккеротиссаканнилаагу
2: сунамаалана лима иссуа
3: аатаана лима киоски таанамаоннуанаарилуа тассиуссисарпо
1: илмут лима киоск бай найт нутаасиссарпо тесса аппитаарникуувар торно кронхангту писигаани акиусинтта акероннаатарпо
3: аттайлу а ухаасууси дангутаакки
2: маамаюку кап нуулс
3: идангутаакки
4: лима киоски аасит касуттулеу касуттулеу
1: акисуанерит фестивал 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort mandag, at Kisuan er et festival i Nusim med oktober på Arbani, Binga Juanito, Anga Julien og Tsenkrin i de sejlte til Susartolu, Makua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotarenut, ikke ringe tømme du sådan noget til Rossar, af finding under oktober på Ngayuani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu, når du nakotar 14.00 lumit er lagt til kumaput. I sidste susset Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin naput. Jeg kan svare noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget er trådende på sattumi.

0: Нанок FM пилерисаарутит
1: фитнес киеллимут тикиллуарит инунаритсивитсуруп суниусарит ай ноу саккортууса кисианни думоортортарпо фитнес киеллими илаасортангорит суккуллууни сунгиусарит уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит илаасортаанерит намминеқ аруппат иллит суниусартарфи туккуллууни туллоқ уннуарлу укиоқ наалугу фитнес киел нук кингорпумилууни такус
2: Силе финнерфи шаккиса
3: иккеротиссақанниса гу
2: сунамаана кана лимаассуа
3: аатаана лимаккиорс ки танама оннуанаарлуа тассиуссиса па
1: Илмут Дима Киоск by Night Ну таасия саарпо Тесса аппитаарни куувар Торно кон хангэлту бисигаани Ахиусинтта акераоннаатарпо
4: Аттайлу
3: Ка ухаарсууси илангутаарикки
2: Амайуку кап нуулис
3: Илангутаарпи
5: Дима Киоск яасит Касуттулиу Касуттулиу
1: Акисуанарит Фестивал 2026 Akisuanal Festival med Makua Eningasadi Suput, Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatik, Binganer Dødt Anningasad Isubut, Tubor Sports. Akisuanaut Festivalimi, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan nærer, at du rander bare sat du med.

0: Нанок FM Билерисаарутит
1: Фитнес киелимут тикиллуарит инунаутивитсоруп суниусарит I know саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп мит ити аторлу акидигит имминут ассидигит суниусарит иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат иллит суниусертарфи туккуллууни туллоқ уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууни такус
2: Силе финнерфиссаққиса
3: иккеротиссақанниллаагу
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима чос Танама оннуанаарлуа тассиуссисаппа
1: Илумут Дима Киоск by Night нутаарсиссаарпо тасса аппитаарникуувер Торно коонхаангэту писигаани акиуссинерта акероннаарторпо
3: Аттайлу а ухаассууси илангутаарикки
2: Амаюку кап нуулс
3: Илангутаарпи
4: Дима Киоск яасит касуттулиу касуттулиу
1: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar Ugiok Manna Akisuanerit Festival i Nusimme Oktober op Arbani Binga Juanito Anga Julenert Sandgren i de sejlte til Susartolu Magua Abismardu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut akirangit sumik tusannat tisawasak afiling nonak oktubar pingayuani susat amalu hinnarik kammanidu nalunakotak fiyotun nonon lumiit ahlaktik kumahput. Isisutisat Atlantic Music gimi nunenu gimidu pisiyan raksinnaput. Akisuanat festivalimi takusagut kadalit nunani tusannarartokannapasartumi.

0: Нанок FM Пиларисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунерит сивитсорук. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууниит суниусарит. Уллоқ уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсорук. Мит идиаторлу. Акидигит. Имминут ассидигит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит суниусартарфит суккуллууниит уллоқ уннуарлу. Укио наалугу. Фитнес киел нук. Кингорпумилууниит такус.
2: Силе финнэфи шаккиша.
3: Иккэрути саканнингэгу.
2: Сулэмайуна кана лимэссуа.
3: Атана лимэкёски. Танама оннуанарэлуа тассиуссиса. Па?
1: Илумутс, лимэкёск by night. Нутасиасарпо. Тесса аппитарникува. Тоно кунхангэту писигаани. Иккиуссинтта. Акэрооннаатарпо. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ukiok manna. Akisuanerit Festival i nu søvnme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak i lakotarenut. Ikke ringe tumik du sådan noget. Det var sag. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hindari kammanidu. Når du nakker tak 14.00 mit er sagt til kumaput. I sidste uge set Atlantic Music gimme. Mune nu gimme du. Bisi an rassin naput. Aki så en art festival med. Det kunne sagut. Kedalt et nu nani. Du sådan noget. Du sådan noget. Du sådan noget.

0: инчинжимик патая чимпитсаасумик акимуллалеккуттумик писагаагартитсиба сулиффигарфит микисут нанормитияп инчинжимик неқорфигибай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсиит соорлу танкортимкисалу аллаппимисулисунут таману аттавилерсиннерит акиитита таамааллаат саксуннорния алфамсимита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанормития киилими паасисақарнеругит
1: Nanoq FM.